счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку в дорогу, чтоб он в сторонке мирно спал. Возьмите музыку в дорогу, как сигареты

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

боль моя, ты покинь меня.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Москвой, между Ленинградом и Москвой. 60 проверенных минут, стюардессы воду разнесут.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России появится новый налоговый вычет. С 1 сентября можно будет вернуть часть НДФЛ на долгосрочные сбережения. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Минфине. Там пояснили, что нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Размер вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.
2: Мир.
1: На непрямых переговорах США и Ирана достигнут прогресс. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МИД Катара после того, как посредники из этой страны и Пакистана завершили в Дохе раздельные встречи с переговорщиками от Ирана и Соединенных Штатов. Напомню, в середине июня стороны подписали меморандум, который предусматривает в том числе прекращение боевых действий, переговоры по итоговому соглашению в течение 60 дней и разблокировку Ормузского пролива.
2: Россия.
1: В России начали работу визовые центры Черногории. Их открыли в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, отмечая, что россиянам для поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется, а оформить документ в центрах можно, если поездка превышает этот период. Добавлю, ранее в посольстве Черногории в России сообщили, что в связи с планами страны вступить в Евросоюз, визовый режим для россиян могут ввести к концу сентября. Граница возраста молодежи в 35 лет является оптимальным решением, и двигать ее не следует. Как пишет ТАСС, такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом, по ее словам, важно, чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет надо создать семью, родить минимум троих детей, состояться в профессии и только потом переходить в другую возрастную категорию. Добавлю, в настоящее время в России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет.
2: Транспорт.
1: Водители все чаще устанавливают газобаллонное оборудование. Как пишут «Известия», в Национальной газомоторной ассоциации сообщили, что по сравнению с мартом-апрелем показатель увеличился на 35%. Отмечается, что в условиях повышенного спроса ожидание переоборудования машины может растянуться на несколько месяцев, а стоимость в среднем составляет 50-80 тысяч рублей без учета оформления документов в госавтоинспекции.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Уровень безработицы вновь снизился. В мае показатель составил 2,1%, это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее. Как пишет ТАСС, это следует из доклада Росстата. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что нынешний уровень безработицы является экстремально низким. Это показатель того, что в экономике есть дефицит труда, и на это нужно реагировать. Эксперименты с резким снижением ключевой ставки опасны для экономики, они могут привести к скачку инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомню, 19 июня ключевую ставку снизили 9-й раз подряд до 14,25% годовых. При этом в настоящее время Центробанк допускает более высокую траекторию ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на целевом уровне. Список обследований при диспансеризации расширили. Теперь можно бесплатно проверить липидный профиль и уровень липопротеида в крови. Эти анализы позволяют выявлять риски сосудистых заболеваний. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Там также уточнили, что для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на ВПЧ и жидкостное цитологическое исследование, а беременным будут проводить процедуру, которая позволит выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках. В России снижаются продажи колбасы, и эксперты связывают это не столько с экономией, сколько с изменением потребительских привычек. Об этом пишет «Российская газета». В материале говорится о том, что россияне все чаще предпочитают колбасе более дешевые источники белка, вроде яиц и курицы. Кроме того, производители долго делали ставку на традиции, а не на пользу и прозрачный состав. В итоге у покупателей закрепилось представление о колбасе как о продукте невысокого качества. При этом отмечается, что снижение спроса на традиционные форматы, такие как батоны колбасы и сосиски, компенсируется ростом продаж нарезки и готовой еды.
2: Транспорт.
1: Интернет-ресурсы, которые публикуют информацию о наличии топлива на заправках, могут представлять угрозу из-за возможного незаконного сбора персональных данных и распространения недостоверных сведений. Как пишет РБК, об этом предупреждает Минэнерго. Там также отметили, что на подобных ресурсах зафиксированы случаи манипулирования данными о наличии топлива на АЗС.
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти».
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дорожное радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио 12+. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

ли мы с тобой? Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Уровень безработицы вновь снизился. В мае показатель составил 2,1%, это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее. Как пишет ТАСС, это следует из доклада Росстата. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что нынешний уровень безработицы является экстремально низким. Это показатель того, что в экономике есть дефицит труда, и на это нужно реагировать. Эксперименты с резким снижением ключевой ставки опасны для экономики, они могут привести к скачку инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомню, 19 июня ключевую ставку снизили 9-й раз подряд до 14,25% годовых. При этом в настоящее время Центробанк допускает более высокую траекторию ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на целевом уровне. Список обследований при диспансеризации расширили. Теперь можно бесплатно проверить липидный профиль и уровень липопротеида в крови. Эти анализы позволяют выявлять риски сосудистых заболеваний. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Там также уточнили, что для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на ВПЧ и жидкостное цитологическое исследование, а беременным будут проводить процедуру, которая позволит выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках. В России снижаются продажи колбасы, и эксперты связывают это не столько с экономией, сколько с изменением потребительских привычек. Об этом пишет «Российская газета». В материале говорится о том, что россияне все чаще предпочитают колбасе более дешевые источники белка, вроде яиц и курицы. Кроме того, производители долго делали ставку на традиции, а не на пользу и прозрачный состав. В итоге у покупателей закрепилось представление о колбасе как о продукте невысокого качества. При этом отмечается, что снижение спроса на традиционные форматы, такие как батоны колбасы и сосиски, компенсируется ростом продаж нарезки и готовой еды.
4: Транспорт.
5: Интернет-ресурсы, которые публикуют информацию о наличии топлива на заправках, могут представлять угрозу из-за возможного незаконного сбора персональных данных и распространения недостоверных сведений. Как пишет РБК, об этом предупреждает Минэнерго. Там также отметили, что на подобных ресурсах зафиксированы случаи манипулирования данными о наличии топлива на АЗС.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
9: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
8: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
10: Дорожное радио.

0: сказать «нет вопросов». Ты знаешь, это дело серьезное, тут подход нужен.
1: Ну, что скажешь, разведка?
0: А вы, моя милая, будете отвечать по всей строгости закона, как положено.
2: А чё ж сыграть-то? Мурку!
0: Люди это любят. А у вас как с жилплощадью сейчас? Нормально?
3: Ненормально.
0: Твой номер 16, помолки в трубочку, ясно?
3: Да
0: помалкивай, тебе говорят.
1: Вот что людей интересует.
4: Угостите даму спичкой, гражданин начальник.
5: Облигация или облигация?
0: Облигация. Че? Какая облигация? Я майка облигация. Да ты что, с ума сошла?

0: встретимся в клубе, понял?
1: Хорошо.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помарю.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, когда аэростаты поднимутся в небо над Ессентуками, стоит ли беспокоиться по поводу подорожания японских виз и в каком стиле россияне любят проводить свои отпуска. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
3: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12.
4: Города 978.
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Да.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, когда аэростаты поднимутся в небо над Ессентуками, стоит ли беспокоиться по поводу подорожания японских виз и в каком стиле россияне любят проводить свои отпуска.
3: Это надо видеть!
2: Ессентуки подарят туристам неповторимое зрелище. Надо только конца лета дождаться. Это время на курорте Ставропольского края отведено для фестиваля воздухоплавания «Курортные небо». Как пишет Интерфакс, в этот раз аэростаты будут неспешно плавать в небе над Ессентуками с 26 по 30 августа. Первый день праздника два десятка летательных аппаратов отправятся в полет в вечерние часы. В остальные дни запуски будут как вечером, так и утром. А 28 августа устроит ночное свечение тепловых аэростатов под музыкальные композиции симфонического оркестра.
3: Финансы.
2: Скачок цен на визы в Японию, о котором мы вам рассказывали на этой неделе, россиян вовсе не коснется. В этом нас заверили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. С июля, напомню, стоимость японских виз выросла в 5 раз. Краткосрочная теперь стоит 15 тысяч йен, многократная — 30 тысяч. Но этот ценник не про нас. Ассоциация напоминает, что для граждан России оформление японской визы по-прежнему остается бесплатным. Консульский сбор не взимается. И японские власти пока не заявляли, что собираются менять визовые правила в отношении россиян.
3: Едем дальше.
2: Активный и спокойный стиль отдыха любимы россиянами примерно в равной степени. Выяснилось это в ходе исследования Озон Тревел и Сберстрахования. Активничать любят 43% опрошенных, спокойный отпуск предпочитают 47%. Остальным подавай санаторно-курортный вариант. А когда вскрываются частности, картина становится яснее. Оказалось, более 55% тех, кто отправляется в поездку минимум 4 раза в год, предпочитают проводить путешествия активно. А вот 65% тех, кто выбирается в отпуск только раз в год, склоняются к более спокойному отдыху. Получается, отдыхаешь часто, отдыхаешь бодро, а редкие отпуска — это все больше на ленивый манер.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио — вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

Мята-трава.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Дианы Гурцкой. А также узнаем о ностальгическом конкурсе ко дню семьи, любви и верности. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
1: Сегодня день рождения отмечает эстрадная певица Диана Гурцкая. Она родилась в Сухуми, в семье шахтера и учительницы. Поначалу родители не подозревали, что у дочери есть проблемы со зрением. Лишь после того, как маленькая Диана не смогла сориентироваться и упала с дивана, они обратились к врачу. Тогда специалисты поставили неутешительный диагноз – врожденная слепота. Позже артистка рассказала, что родители никогда не выделяли ее среди других детей и воспитывали так же, как остальных. Мечта стать певицей появилась у нее еще в детстве. В семье любили музыку, пели все, хотя профессионально этим никто не занимался. Диана научилась запоминать и воспроизводить мелодии едва ли не раньше, чем начала говорить. Тогда родители решили отдать ее в музыкальную школу. Настоящий успех пришел к Диане Гурцкой в 17 лет, когда она стала победительницей телевизионного конкурса «Ялта-Москва-Транзит». Именно там состоялась ее судьбоносная встреча с композитором Игорем Николаевым, который позже написал для певицы многие известные композиции, среди которых «Ты здесь», «Волшебное стекло моей души» и другие.

0: Сегодня Диана Гурцкая успешно совмещает творчество с активной общественной деятельностью. Много лет занимается поддержкой людей с нарушением зрения. А главным своим достижением вне сцены считает семью. Артистка воспитывает сына Константина. Ну а мы желаем ей долгих лет жизни и творческих успехов.
1: Премьера!
0: Друзья, прямо сейчас в нашей группе в Одноклассниках проходит самый народный и ностальгический конкурс ко дню семьи, любви и верности. Достаньте из архива самую теплую семейную фотографию и поделитесь ею в комментариях. Три автора получат призы от Дорожного радио. Заходите в нашу группу в Одноклассниках, подписывайтесь и участвуйте. Конкурс продлится до 10 июля. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное
1: радио. Струйкой дым понесло тише.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. Торговый баланс России не должен значительно измениться в связи с закупкой бензина в других странах. Как заявили в Центробанке, рост импорта по этой статье может быть частично компенсирован ростом экспорта нефти. При этом масштабы и объемы импорта бензина пока непонятны. Об этом сообщает Интерфакс. Мир. Литва будет готова разместить у себя ядерное оружие. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что из Конституции уберут запрет на размещение ядерного оружия на территории Литвы. Науседа подчеркнул, что это позволит использовать в полной мере оборонный потенциал республики и НАТО. Об этом пишут «Известия». Напомню, ранее запрет на ядерное оружие сняли власти Финляндии. Штрафы за неправильные ценники в магазинах предложили увеличить в 10 раз. Как говорят авторы инициативы, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день, а торговые сети почти никогда не признают ошибку. Поэтому штрафы для продавцов необходимо увеличить с 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает газета.ру. Искусственный интеллект помогает выявлять нелегальные гостиницы в России. В тестовом режиме данные опробированы в 6 субъектах. За полтора года проверок проведено почти 4000 мероприятий. Сегодня в реестре гостиниц, прошедших классификацию, значится 30,5 тысяч средств размещения. Нейросеть отыскивает по стране гостиницы, сопоставляет данные с реестром. Если гостиница в нем не значится, она считается нелегальной. Об этом сообщили в Минэкономразвитие. Транспорт. Черный автомобиль в среднем стоит дороже 3 миллионов рублей. Это самый дорогой цвет. Самый доступный – желтый – 1,9 миллиона. Желтые машины женщины и мужчины выбирают в равных долях. В аварии чаще попадают желтые авто, чем черные. Но причина не в цвете, а в водителях и типах машин. Такую статистику приводит журнал ТЖ. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: хирургия сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В Европе начинают уголовно преследовать за размещение роликов Russia Today в открытых каналах и на веб-сайтах. Соответствующее разрешение на это дал суд ЕС. В Германии уже возбуждены дела в отношении трех жителей страны, которые опубликовали такие ролики на открытых ресурсах. Суд ЕС запретил публикацию роликов Russia Today вне зависимости от содержания и продолжительности.
5: Мир.
4: Безопасность на Ближнем Востоке будет обеспечена выходом США из региона. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гариб Абади. Так он отреагировал на встречу в Бахрейне местных властей с центральным командованием США, которые обсудили вопросы безопасности и свободного движения торговых судов через Ормузский пролив. Мошенники стали обманывать россиян под предлогом помощи с топливом. Аферисты выдают себя за официальных поставщиков крупных нефтяных компаний и рассылают фиктивные предложения о продаже топлива по заниженным ценам. Чтобы не стать жертвой обмана, избегайте предоплаты, игнорируйте сообщения с неизвестных электронных адресов, относитесь с сомнением к слишком выгодным предложениям. Об этом сообщает «Интерфакс». Центробанк назвал новую дату вступления закона о регулировании рынка криптовалют – 1 сентября этого года. Как рассказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, будет дан переходный период – до 1 июля 2027-го. В этот период участники будут готовить документы на вступление в реестр, получать новые лицензии, изменять свои внутренние процессы.
5: Транспорт.
4: Автомобильный бренд «Волга» нарастит число дилерских центров. Сейчас машины представлены в 40 официальных дилерских центрах в 20 городах России. К концу года у «Волги» будет уже около 130 партнеров во всех ключевых городах страны. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителя. Напомню, продажи моделей «Волга» S50, K40 и K50 стартовали 19 июня. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на dodopizza.ru в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Центробанк считает сложившуюся на топливном рынке России ситуацию временной. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Оценить влияние цен на топливо на инфляцию Центробанк планирует к своему июльскому заседанию, отметила Набиуллина. Это заседание намечено на 24 июля.
2: Россия.
1: В правительстве создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. К работе возглавляемого вице-премьером Дмитрием Григоренко штаба подключились федеральные ведомства, Банк России, операторы связи, банки и цифровые платформы. Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности. Об этом сообщает «Российская газета». В Думе высказались за снижение стоимости ОСАГО для мотоциклистов. Как заявил автор инициативы, депутат Сергей Миронов, в декабре прошлого года Центробанк расширил тарифные коридоры ОСАГО для большинства видов транспорта на 15%, а для мотоциклов на 40%. При этом мотоциклы используются сезонно, в большинстве регионов не больше 4-5 месяцев в году. Кроме того, мотоциклисты реже попадают в ДТП, чем другие транспортные средства, отметил депутат. Электросамокаты в Сочи могут подпасть под запрет. О такой возможности сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин. При этом он привел статистику аварий. С начала года количество происшествий с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 75%. Причем травмы регулярно получают несовершеннолетние. В Сочи планируют провести опрос, чтобы каждый житель смог высказаться по поводу возможного запрета.
2: Транспорт.
1: Правительство Ярославской области объявило о скором запуске скоростных поездов «Ласточка» между Рыбинском и Москвой. Эту линию откроют в преддверии празднования 60-летия национального туристического маршрута «Золотое кольцо России». Первый рейс состоится 1 августа. Скоростные поезда будут ходить по выходным и праздничным дням. Время в пути — 4 часа. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

банкиром и иметь зеленый пресс, в Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

вместе летят. Под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток.
1: Музыкальное лето на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса.

0: приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
2: Тренируйся лучше. На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.